Пресвятую Пречистую, благословенную славную, владычицу нашу, Богородицу Христу, Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

Пресвятую, Пречистую, Пребогословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

праведных и преснопамятных создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду,